Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Он уходит навечно, в ее глазах слезы. Хочет обнять его крепче, ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул.

Нашла зимой кружева, ты же помнишь, на стекле замерзшем. Это я метель просила не выйти, обойти тебя стороной. А слезами я могла океан переполнить, он и так был полон. Просто я боялась сердце твое утопить. Это было вчера.

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешный

новых губ, новых слез. Роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

Валдай FM 101. Если не по себе, значит, не

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Thank you.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Жестокий английский бандит по прозвищу «Гангстер 55» всегда мечтал о том, чтобы быть номером первым в преступном мире. Он еще юнцом начал свою криминальную карьеру, войдя в доверие к известному гангстеру Фредди Мейсу и став его другом ненадолго. Настоящий психопат «Гангстер 55» не колеблясь разжигает потушенный было пожар войны между бандитами. В результате этого Фредди садится

садится на 30 лет в тюрьму, а герой занимает его место. Кровавое восхождение гангстера 55 к вершинам криминальной власти начинается. Саундтрек к фильму «Гангстер номер один».

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Маас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Комик Элви Сингер с юмором и иронией рассказывает о своей жизни, о людях, которые его окружают. Он скептически анализирует свои неудачи в личной жизни, в которой было несколько любимых женщин. Саундтрек к фильму «Энни Холл».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В следующем году в Валдае пройдут сразу два капитальных ремонта образовательных объектов. По нацпроекту «Молодежь и дети» обновят Валдайскую гимназию. Она вошла в список из 11 школ Новгородской области, которые приведут в порядок в следующем году. Кроме того, по информации губернатора Александра Дронова, ремонт затронет и студенческое общежитие Валдайского аграрного техникума. Работа на обоих объектах пока находится на этапе подготовки. Профильные ведомства формируют графики и подбирают подрядчиков, чтобы ремонт начался в установленные сроки. Жители Валдайского округа массово жалуются на обстановку у переезда в Зимогорье. В тот день в чате администрации округа Елена Яковлева сообщила, что машина перегородила выезд со двора. К дому не подойти, а выехать на своей машине невозможно. Администрация оперативно отреагировала. Юлия Михайлова сообщила, что информация перенаправлена в госавтоинспекцию. Также Елена Яковлева написала, что в районе переезда после полуночи гремела техника, мешая уснуть. В соцсетях Валдая жители массово сообщили об отключении электричества. По словам горожан, свет отключается уже по два раза за день. Проблема затронула улицы Радищева, Васильева и другие районы. Перед отключением напряжение сильно скакало. Одновременно с этим на песчаный механизаторов и Васильева упал напор воды, а на Васильева не было ни воды, ни электричества. Жители недоумевали, почему их не оповестили заранее. Далее поток жалоб сместился на уличное освещение. На Радищева 4А фонарь едва светит, на Белова 34 столб покосился и не горит, а дом на Хвойной 2 вовсе стоит в темноте, фонаря нет. Также жители просят установить освещение между домами на Крупской. Заявки на ремонт фонаря на Радищево администрация уже передала подрядчику. По остальным обращениям специалисты выясняют техническую возможность установки фонарей. Жители Валдая продолжают поднимать вопросы о состоянии дорог. Александр Калашников поинтересовался в чате администрации округа, есть ли продвижение по ремонту улицы Механизаторов на участке от почты до стадиона. Ранее уже была подана соответствующая заявка. Юлия Кокорина ответила, что до окончания строительных работ дорогу ремонтировать не планируют. После их завершения будет выполнена полноценная реконструкция участка. Еще один вопрос подняла Алина Дудина. Она обратила внимание на отсутствие пешеходной разметки на улицах Крупской и Белова. Будет ли разметка нанесена или тогда следует убрать соответствующие знаки? Ответы от администрации на момент подготовки выпуска пока не поступило. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем приветики, всем доброе, позитивное, классное, шикарное понедельничное утро. Выбери лишнее слово, да? Классное, позитивное, понедельничное. Что здесь не так?
4: Либо убираем понедельничное, либо позитивное.
3: Ну, ребят, сегодня правда хороший день, сегодня понедельник, сегодня 21 сентября уже, понимаете, уже 3 недели осени. Мы с вами закрыли вот эти вот, кто крестики, знаешь, ставит там. До Нового года, кстати, уже можно начинать отчет. Получается 3 месяца и 2 недели, где-то так, 3 месяца и неделя с небольшим. Ну и самое главное, если вы еще до сих пор в отпуск не сходили, мы вам будем завидовать, потому что в отпуске, наверное, жарко, тепло, хорошо, а мы вот здесь. Но в любом случае, понедельник должен быть классным днем по всем параметрам. Мы, по крайней мере, сделаем это утро шикарным. Шоу-активация начинается. Сергей Рыжков, Маша Малинина. Много всего интересного сегодня будет, поэтому делайте громче, наливайте чай, наливайте кофе и встречайте утро вместе с нами. Да, Маша?
4: Конечно.
3: А то подумали, что ты не пришла на работу.
4: Как это не пришла? А я что, еще ничего не говорила?
3: Нет.
4: Привет, доброе утро. Я говорила тебе, что либо позитивно убираем, либо понедельник. Ты что меня путаешь?
3: Точно, все, поехали.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 21 сентября 1937 года в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Роуэлла Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». Эта книга стала своеобразным прологом к эпопее о кольце всевластия, воплощенной Толкином в дальнейшем. Первый тираж повести насчитывал 1500 экземпляров. Книга пользовалась спросом у покупателей, поэтому возникла необходимость подготовить к Рождеству второй выпуск. В начале декабря вышел дополнительный тираж в количестве 2300 экземпляров. В 1938 году книга была опубликована в США, где по итогам года продажи «Хоббита» превысили 5000 экземпляров. Именно сказочной повести «Хоббит» или «Туда и обратно» Толкин обязан вхождением в литературу. Первоначально она возникла как произведение для семейного круга. Сказку о «Хоббите» Толкин начал рассказывать своим детям. Почти случайно попав в печать, история приключения «Хоббита» Бильбо Бэггинса неожиданно завоевала широкую популярность среди читателей всех возрастов. Книга имела такой большой успех, что юные читатели стали требовать еще больше книг про хоббитов. После этого писатель взялся за написание продолжения.
2: Ежегодно, начиная с 2010 года, 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Всемирный день русского единения учрежден в целях сохранения этнокультурной самобытности русского народа, позитивной национальной самоидентификации, объединения русских, всего русского мира, взаимодействия между русским сообществом и Россией, для сохранения этнических, исторических и культурных ценностей, развития, популяризации русского языка и литературы как части мирового культурного наследия, а также дальнейшей консолидации в интересах создания мощного интеллектуального, экономического и духовно-культурного русскоязычного пространства в мире. Символом Всемирного дня русского единения является русская березка, и каждый год мероприятия в рамках дня проходят под определенным девизом, среди которых «Я люблю тебя, мама», «Сохраним русский язык», «В единстве и согласии спасения мира русского» и другие. Всемирный день русского единения способствует укреплению и развитию российской государственности, прославлению России и русского народа. В этот день проходят различные культурные, просветительские, спортивные и другие праздничные мероприятия.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезные курьезы, понедельничные, но если у вас даже вдруг, если все еще у вас плохое настроение, вы еще не можете проснуться, я уверена, наши курьезные новости вам настроение поднимут. Рубрика «Зацепила» в утреннем шоу «Активация».
2: Да, сегодня мы влетаем в тренды. В соцсетях завирусился и активно вирусится новый тренд. Пользователи угадывают название книг по первому слову. То есть ходят молодые люди по книжным магазинам, значит, пока берут книгу. Ну, один человек берет книгу, закрывает, допустим, одно, два слова в названии и предлагает человеку, который его снимает на камеру, угадать, какое же слово будет дальше. Например, вот из таких вот трендов берут книжку, на ней написано «принцип», а дальше какое слово? Что бы ты сказала?
1: Принцип.
2: Принцип. Правильный ответ – пуповины.
1: Серьезно?
2: Такая книга есть. Или например, детская сказка. Капибара. Дальше слово какое?
1: И капибара.
2: Клара. Детектив. Желтая. Кто?
1: Машина.
2: Машина. Жена. Правильный ответ. Короче говоря.
1: Желтая жена.
2: Ну, такой тренд, да.
1: Мне так нельзя говорить, кстати. Это называется расизм.
2: Нет, есть такая книга. И, собственно, вот такой тренд ходит по магазинам. То есть, смотрите как. Берете книжку какую-нибудь. Ну, вот, допустим, это если классическая литература, да?
1: Тогда неинтересно. Тогда все понятно.
2: Ну, да.
1: Тогда можно только узнать, ну, как бы, интеллектуально ты развит
2: берешь,
1: или
2: там,
1: нет.
2: И там написано «Лев Толстой», да? Что?
1: Анна.
2: Анна, да. О, что? Что там? Что? Да, непонятно.
3: Петровна.
2: Анна Петровна. Ой, нет, да. Вот, и суть этого тренда угадываешь молодец, не угадываешь не молодец. По первому слову, то есть по первому слову, по первым двум словам особенно развлекаются с детективами Дарьи Донцовой, потому что там прям ух, какие
1: вообще
2: у них
1: идея
2: есть.
1: Прикольная.
2: Прикольная,
1: почему?
2: Да.
1: Потому что осенью гуляете, замерзли, зашли в книжный магазин, делать нечего. Пожалуйста, поугадывали название, классное время провели.
2: Вот именно.
1: Всем
2: так что, мне кажется, крутой тренд, друзья, пользуйтесь. Ну и опять же, читайте книги. Это полезно, это классно, это здорово. Обязательно пойдем сегодня после работы в книжный.
1: Ладно.
2: Поиграем с тобой.
1: Хорошо.
2: Говорились?
1: У меня электронная книга.
2: А, да, у вас там свои у тебя. Мы аналоговые, мы книжки любим, чтобы в руках были тяжеленькие и пахли.
1: Нет, я тоже очень
2: вкусно.
1: Люблю книжки,
2: все,
1: у меня есть
2: не отмазывайся.
1: Любимые.
2: Нет, у тебя нет, у тебя электронные.
1: Новые все электронные.
2: Вот тебе флешку подаришь, скажешь, вот тебе 500 тысяч книг, читай. Ну все, ребят,
1: клёво,
2: давайте,
1: кстати.
2: Участвуйте в этом флешмобе, это правда круто, правда здорово и необычно. А мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классное, позитивное, понедельничное, 21 сентября на календаре. Мсия Грешков, Маша Малинина, шоу «Активация». Мы прямо сейчас готовы начать нашу рубрику, которая называется «Именинные пирожочки». Кто сегодня появился на свет 21 сентября, всех поздравляем. Несмотря на то, что понедельник, так, знаешь, грустно идти в школу или на работу с тортом, но все равно,
1: праздник,
0: все равно самое главное, чтобы настроение было хорошее, ведь у вас день рождения. Кто родился, Маша? Давай с твоих начнем. Ребят, очень взрослых.
1: Кто крестился?
0: Да, Лунтик родился.
1: Лунтик?
0: Да нет.
1: Я родился.
0: Кто у тебя имеется?
1: Вау!
0: Вау, увидела, да?
1: Я вообще хочу... А, нет, я не могу, вот тебе надо поздравлять,
0: потому что... Я буду поздравлять его, да, потом угадывать будем. Кто там тебе?
1: Мой любимый. Мой любимый Филипп Орлеанский. Он родился в 1640 году. Это сын Анны Австрийской, Людовика XIII, младший брат короля Солнца Людовика XIV и родоначальник орлеанской ветви дома Бурбонов.
0: Ну, вообще он просто, что ни слово, то мед в уши. Билл Мюррей сегодня появился на свет. Американский актер, охотники за привидениями. День сурка.
1: Какой крутой день вообще. Смотри, сколько классных всяких людей.
0: День сурка, трудности перевода. Там такой же он клевый. Поздравляем с днем рождения.
1: В 1866 году родился человек, которому мы должны сказать большое спасибо за то, что мы сейчас не болеем сыпным тифом. Это Шарль Николь, французский микробиолог. Он установил причины этого самого сыпного тифа, научился, наверное, его лечить. И также он получил Нобелевскую премию.
0: Сегодня день рождения человека, который, собственно, когда я учился в университете, очень сильно порадовал своей книгой «99 франков». Это французский писатель, человек, который не только, ну, писателем работает, он еще и продюсер. Это Фредерик Бекбедер. Поздравляем его с днем рождения.
1: Я его помню, да.
0: Кудряш такой. Красавчик, поздравляем.
1: А еще, друзья, в 1934 году родился человек, я вам сейчас скажу, вы, может, не знаете такого певца, но если не знаете, он прям вот осенний такой, знаете, у него голос такой, во-первых, как бы, такого низкого голоса, ну, сложно найти, он совершенно не позитивный, но очень...
0: Кто?
1: Осень подходит. Леонард Коэн, 1934 год, он также был и поэтом, и писателем, и автором песен, ну и певцом.
0: Я знаю его песни, да, я слышал, но это прям такой... Ну,
1: у него очень низкий голос.
0: Для своих. И Ростислав Хаид. Сегодня хочу его поздравить с днем рождения. Актер, кино, сценарист, один из основателей комического театра «Квартет». И вот тот самый, который без волос из них. Ну и у человека тоже классное чувство юмора. Смотрю интервью.
1: А ты не поздравил, кого я хотела? Стивен Кинг родился еще сегодня.
0: Так это ужасы, я не люблю ужасы.
1: В 1947 году. Он классный, он смешной.
0: Ужасы его.
1: Ты не читай ужасы, почитай мистические. Что-нибудь, там не страшно.
0: Не знаю. Короче, Стивен Кинг, да, все, поздравляем с днем рождения. Всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп. Звездная пауза.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, проблемы легко и быстро забудутся, так как в этот день звезды повернутся к вам лицом. Тельцы, у вас слишком много надежд, составьте график желаний. Близнецы, вам следует хорошо отдохнуть и выспаться, отключитесь от анализа и на некоторое время от планирования. Раки, было бы лучше, чтобы вы провели день как-то не так, как задумали изначально. Львы, ваше настроение будет быстро меняться. Невероятная гибкость и мобильность характерна для этого дня. Девы, вы можете заразиться авантюризмом. Разумный риск будет оправдан. Весы, постарайтесь создать максимально доброжелательную атмосферу в семье и на работе. Скорпионы, главная заслуга дня – у вас появится шанс заработать. Стрельцы, может, вы не готовы к серьезному разговору, но он должен произойти. Козероги, держите себя в руках. Не радуйтесь сильно. Эмоциональные перегрузки в любом случае – стресс для организма. Водолеи, беритесь за дела, которые потребуют много терпения. Рыбы, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, но это только лишь кажется. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Самый лучший день начинается сегодня для тех, кто решил к себе обновить какие-то свои, ну, допустим, предпочтения в еде, бросить какие-то
1: вредные. Сегодня для всех, сегодня
0: вредные.
1: Для всех.
0: Ну, что-то вредное, да, а заняться чем-то хорошим. Рубрика «Правильное питание» по понедельникам прямо сейчас, Маша.
1: Да, вот, друзья, правильное питание – это залог вообще-то крепкого иммунитета, который у меня вместе с моими детьми, школьниками, пострадал с началом учебного года.
0: Ну, естественно, стрессы.
1: Да, ну и вообще осень – такое время, когда за иммунитетом нужно следить. А как вы знаете, еда играет ключевую роль в формировании иммунитета, потому что организм из нее все необходимое получает. Витамины, микроэлементы, они укрепляют иммунную систему, улучшают функционирование. Также важно соблюдать КБЖУ, конечно же, которое обеспечивает организм необходимой энергией. А именно это и поможет вам противостоять и гриппу, и ОРВИ, и всем остальным проблемам. Поэтому... Это очень важно. Давайте немножечко пробежимся, посмотрим, что включить в меню, в такое осеннее, укрепляющее иммунитет меню. Итак, главное, что должна сказать вперед, это полезными продуктами тоже злоупотреблять не стоит, да? Все нужно в меру. Не надо переходить на апельсины и есть одни апельсины с утра до вечера, тоже не очень полезно.
0: Конечно.
1: Все в рамках разумного. Фрукты и овощи обязательно должны быть на вашем столе в любом виде, печеном, свежим, ну, смотря что кому нравится. Иммуномодулятор витамин С присутствует в цитрусовых, в киви, ну и, конечно же, в наших любимых кабачках. Если вы вдруг отказались,
0: мы
1: позвоните, скажите.
0: Кабачки.
1: Да, сейчас подъеду, кабачок заберу, потому что это очень полезно. Также есть продукты, которые выражают выраженным антибактериальным и антивирусным свойством. То есть вместо того, чтобы пить всякие вот лекарства, которые, ну, как говорят многие специалисты, это пустышки по большей части, да, но есть природные антивирусные, антибактериальные вещи. Это чеснок, это лук, это куркума, кстати, правильно, куркума.
0: Да, знаем, да? Мы уже это.
1: И перец. Это все перец любой, кстати, и рассыпной, и свежий, и болгарский, и любой. Продукты с витамином D. Сейчас солнышко уже будет меньше становиться. Витамин D, он отвечает за работоспособность вашей нервной эндокринной системы. Эндокринную систему также заставляем работать, употребляя в пищу рыбу, яйца, молочные продукты, если переносите. Ну и также морскую капусту, например. Также есть классные вещи, которые... Иммунитет вообще в желудке. Была реклама когда-то какого-то йогурта, и там прям показывали домик из йогуртов, когда типа в желудке ваша микрофлора и есть иммунитет. Это правда, поэтому йогурты, кефирчики, ряженки, кисломолочную продукцию употребляем. Напитки богаты антиоксидантами, они защищают организм от патогенного повреждения. Это кофе, это зеленый чай и это матчу. Ну и не забываем про наши любимые орехи и семена, которые вообще в любом списке правильного питания присутствуют. Они содержат витамины, минералы. Например, в миндале много железа, витамина Е, тыквенные семечки – это просто вообще источник цинка. Еще говорят, кстати, помогает от нежелательных гостей, которые могут поселиться в вашем желудке. Поэтому помните, кстати, что не только еда, конечно, укрепляет ваш иммунитет. Это и физическая активность, это достаточный сон, это управление стрессом. Ну и, естественно, если в чем-то сомневаетесь или не помогает вам орешки, зеленый чай и цветная капуста, морская капуста.
0: Морская капуста.
1: Обязательно, да. Сходите к врачу, следите за своим здоровьем, питайтесь правильно, хорошей вам здоровой осени.
0: Здорово, Маш, спасибо тебе огромное. Спасибо за такие хорошие, приятные новости. Давайте, начинайте осень правильно. И нам еще нужно...
1: Там еще зиму пережить.
0: Еще зиму, да, нужно пережить. Поэтому иммунитет должен быть ого-гошенький какой-то. Ну, а мы продолжаем. Утреннее шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Сегодня понедельник, новая неделя стартовала. Ну а прямо сейчас мы с вами будем играть наша любимая игра под названием «Верю, не верю». Здесь мы обмениваемся различными фактами. Факты правдивые, факты лживые. Если получается угадать, молодец. Собственно,
2: не получается ничего страшного.
1: Ничего страшного, зато в этой рубрике можно узнать
2: просто
1: много всего нового.
2: Не победил сегодня.
1: Ой, ну ладно, все. Можно узнать много всего нового и интересного. Я буду начинать, потому что всегда это понедельником делаю. О звездах поговорим, Маш, сегодня. Веришь ли ты, что певица Анна Асти по образованию филолог?
2: Да.
1: Это абсолютная неправда, потому что Анна Асти по образованию юрист.
2: Ничего себе, какая умничка.
1: Она юрист,
2: молодец.
1: Она закончила. Родители сказали, давай вот эти песенки свои потом будешь петь. Сначала закончи юридический институт, и потом вот иди пей.
2: Кстати, это очень интересная тема, потому что очень многие мои знакомые актрисы, они по первому образованию юристы. А потом они то есть точно такая же схема. Родители говорят, так, нормальное образование получи, пожалуйста, а потом иди в свои актрисы. У меня по географии опять вопрос.
1: Давай.
2: Веришь ли ты, что город Петропавловск-Камчатский основал мореплаватель по фамилии Крузенштерн?
1: Я в это верю.
2: Неправильно.
1: Неправильно.
2: Город Петропавловск-Камчатский основан Берингом.
1: Ну, извините, пожалуйста. Счет 1-1 и факт от меня финальный.
2: Да, важно.
1: Веришь ли ты, что Люся Чеботина, мы про звезд говорим сегодня, закончила школу золотой медалью?
2: Да.
1: Абсолютно неправда, потому что она закончила только 9 классов. И после этого...
2: Вот так-то. Вот смотри, я хотела сказать нет, потом думаю... Маш, почему ты предвзято так относишься? Вообще не факт, что Люся Чеботина плохо училась в школе и что ей не нравилось учиться. А оказалось? Что иногда все написано уже на...
1: Ну, ей она просто пошла учиться, она закончила потом колледж творческий тоже, там она педагог по вокалу, что-то такое. Ну, вот такая бывает в жизни ситуация. Я победил сегодня, это здорово, это классно.
2: Да.
1: Запомните, 21 сентября я победил. А мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звездных новостей. Рубрика «Звездная пыль». Рассказываем вам, что происходит в жизни, в творчестве, в семьях известных людей.
2: Ну, здесь у нас сегодня новости спорта, новости футбола, хотя этих футболистов знают все абсолютно, но для начала предыстория. Аргентинский футболист по имени Карлос Тевес сейчас уже работает тренером, уже переходит плавно из работы игрока в футбол, потому что старенький уже, для футболиста, становится тренером и говорит, что скоро будет делать прощальный свой матч. Ну, он известный футболист, и это все будет в декабре на стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос. Так вот, Тевес заявил, что он договорился с Месси и Роналду. Они приедут туда и сыграют в одной команде. Ты понимаешь, что это будет? То есть два мира столкнутся вместе. Мир Месси, мир Роналду. Они же конкуренты, да? На поле играли же там против, против друга. Плюс у них еще вне поля. Если у Месси там уже чемпион мира и всего-всего, у Роналду другие, но он не чемпион мира, да? И вот, эти завистливые штуки. Даже ты знаешь, что во всех рекламных роликах, где вместе Криштиану Роналду и Месси, снимали их отдельно. Они не встречались никогда. Даже сидели за одним столом. Была недавно, давно уже была реклама, по-моему, Louis Vuitton, чемоданов, что вот они вместе. Но они были не вместе. Их потом просто склеили в фотошопе. Так вот, представляешь, что это будет? То есть, конечно, Карлос Тевес крутой футболист, но все придут посмотреть, не попрощаться с ним, посмотреть.
1: Слушай,
2: на этот
1: у меня
2: супер-матч.
1: Вот к тебе вопрос: а почему их заставляют уходить, типа когда тебе там 40 лет?
2: Да ты просто устаешь. 90 минут бегать по полю. Но ты же должен пользу
1: то есть
2: приносить.
1: Реально физически не вывозят.
2: Представляешь, людей. Вот сколько там. Очень мало людей играет в футбол в команде, а хотят в эту команду попасть миллионы мальчишек. Представляешь? И, естественно, за каждое место это не то, что там в ВУЗе тебе там на место там 50 человек. Там миллион человек на одно место в сборной.
1: А, то есть, для того, чтобы движение какое-то было?
2: Ну, естественно.
1: Игроков,
2: ну, конечно, если супер.
1: Там,
2: чаще всего вратари до 40+ играют, да, они, по идее, бегать много не надо. А так тебе нужно же бегать, ты же должен быть классным игроком, ты же должен пользу приносить. И вот, собственно, такая вот история, что...
1: То есть реально просто с возрастом игроки становятся менее выносливыми и менее полезными для команды?
2: Ну, попробуй вспомни себя в 15 сейчас. Сколько ты пробежишь?
1: Я плюс-минус
2: одинаково.
1: Плюс-минус одинаково всегда была слабенькая. Я не футболист вообще.
2: Выросла в 15 лет, вот какая есть, такая и осталась.
1: Я, кстати, внешне вообще не
2: изменилась. Даже волос не вижу у тебя еще до сих пор. Вот он, Бенджамин Баттон у нас тут завис. Вот, ребят, такие новости. Всем классного понедельника, всем шикарного 21 сентября. Это утреннее шоу «Активация». До завтра.
1: Пока-пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Накануне завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы. Избирательная кампания этого года самая сложная за последние 10 лет по напряженности и внешнему воздействию, отметили в ЦИК. Несмотря на попытки совершения теракта с применением беспилотников, ракетных обстрелов, цели по срыву выборов не были достигнуты. МВД зафиксировало попытки помешать голосованию на выборах ложными сообщениями о минировании 7 зданий, в которых располагались 18 участковых избирательных комиссий пострадали от атак украинских боевиков в ходе досрочного голосования в Брянской области. Добавлю, окончательные итоги выборов будут подведены не раньше 25 сентября. В России с января будущего года запускается системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Как сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭО имени Плеханова Мария Долгова, инициатива меняет саму философию контроля. Государство переходит от реагирования на уже случившийся рост цен к работе на опережение. Под наблюдение попадают 24 вида продуктов, составляющих базовую основу полноценного питания. Федеральная налоговая служба будет передавать Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС и Росстату сведения о сделках между поставщиками и торговыми сетями, объемах реализации, а также о доходах, расходах и прибыли хозяйствующих субъектов. Если мониторинг покажет, что рост цены обусловлен объективными факторами, сезонностью, удорожанием логистики и сырья, меры, скорее всего, приниматься не будут. Если же будет выявлено спекулятивное завышение на каком-то из этапов, у государства появится основание для точечного реагирования в рамках уже существующих полномочий ФАС. Мошенники в России в последнее время стали использовать новую схему развода граждан. На первом этапе аферисты переписываются с потенциальной жертвой на сайте знакомств. Затем они договариваются с доверчивыми девушками о свидании. В день встречи ухажер сильно опаздывает, объясняя это тем, что якобы заблудился. Вскоре девушки на телефон отправляют сообщения с поддельными координатами местонахождения и предлагают собеседнице найти парня по фейковой геолокации. Как только девушка перейдет по ссылке, ей придет уведомление о взломе госуслуг. Затем ей позвонит оператор, а вскоре к диалогу подключится якобы адвокат. На следующем этапе девушки начнут угрожать уголовными статьями, в том числе о терроризме. После этого мошенники прибегают к новой уловке. Под предлогом обеспечения безопасности жертву просят провести обыск по видеосвязи. На самом деле злоумышленники подобным образом прощупывают почву, пытаясь узнать, можно ли что-то получить из ценных вещей. Страны Балканского полуострова стали лидерами по росту спроса на турпоездки из России этой осенью. Их популярность выросла за год до 2,1 раза. Об этом говорится в исследовании сервиса OneToTrip. Эксперты изучили гостиничные бронирования на осенние месяцы, оформленные до 15 сентября. Абсолютный рекордсмен – Босния и Герцеговина, спрос на которую подскочил на 108%. Значительно вырос интерес к Сербии и Черногории. Кроме того, российские путешественники стали чаще бронировать гостиницы в Греции и Узбекистане. В то же время направления со сложной логистикой и строгими визовыми ограничениями ожидаемо теряют российских гостей. Курс доллара на сегодня 84.20, курс евро 96.67. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелла создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улица Валдая, улица Ленина – одна из центральных артерий Валдая, где прошлое и настоящее встречаются в городской застройке. На этой улице соседствуют старинные здания и современные городские объекты. А новые проекты, вроде строительства жилья для молодых семей, продолжают летопись городской жизни. Улица Ленина отлично показывает, как Валдай бережно хранит историю и одновременно развивается.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Четырнадцатилетняя Дэнни и ее старшая сестра Морин всегда всеми делилась друг с другом. Но когда по соседству поселяется Корт, сестры становятся конкурентками, поскольку Дэнни испытывает первое чувство привязанности, а Морин находит любовь, о которой мечтала. Но вскоре сестры получают жестокий урок жизни, когда случается трагедия, и поддержать себя могут только они сами. Саундтрек к фильму «Человек на луне».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В следующем году в Валдае пройдут сразу два капитальных ремонта образовательных объектов. По нацпроекту «Молодежь и дети» обновят Валдайскую гимназию. Она вошла в список из 11 школ Новгородской области, которые приведут в порядок в следующем году. Кроме того, по информации губернатора Александра Дронова, ремонт затронет и студенческое общежитие Валдайского аграрного техникума. Работа на обоих объектах пока находится на этапе подготовки. Профильные ведомства формируют графики и подбирают подрядчиков, чтобы ремонт начался в установленные сроки. Жители Валдайского округа массово жалуются на обстановку у переезда в Зимогорье. В тот день в чате администрации округа Елена Яковлева сообщила, что машина перегородила выезд со двора. К дому не подойти, а выехать на своей машине невозможно. Администрация оперативно отреагировала. Юлия Михайлова сообщила, что информация перенаправлена в госавтоинспекцию. Также Елена Яковлева написала, что в районе переезда после полуночи гремела техника, мешая уснуть. В соцсетях Валдая жители массово сообщили об отключении электричества. По словам горожан, свет отключается уже по два раза за день. Проблема затронула улицы Радищева, Васильева и другие районы. Перед отключением напряжение сильно скакало. Одновременно с этим на песчаный механизаторов и Васильева упал напор воды, а на Васильева не было ни воды, ни электричества. Жители недоумевали, почему их не оповестили заранее. Далее поток жалоб сместился на уличное освещение. На Радищева 4А фонарь едва светит, на Белова 34 столб покосился и не горит, а дом на Хвойной 2А вовсе стоит в темноте, фонарь нет. Также жители просят установить освещение между домами на Крупской. Заявки на ремонт фонаря на Радищево администрация уже передала подрядчику. По остальным обращениям специалисты выясняют техническую возможность установки фонарей. Жители Валдая продолжают поднимать вопросы о состоянии дорог. Александр Калашников поинтересовался в чате администрации округа, есть ли продвижение по ремонту улицы Механизаторов на участке от почты до стадиона. Ранее уже была подана соответствующая заявка. Юлия Кокорина ответила, что до окончания строительных работ дорогу ремонтировать не планируют. После их завершения будет выполнена полноценная реконструкция участка. Еще один вопрос подняла Алина Дудина. Она обратила внимание на отсутствие пешеходной разметки на улицах Крупской и Белова. Будет ли разметка нанесена или тогда следует убрать соответствующие знаки? Ответы от администрации на момент подготовки выпуска пока не поступило. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

из головы тебя не выселить. Мои мысли этого не хотели бы. Мои ночи стали пьяными убитыми, будто с ними поругались понедельники. Прошу тебя, девочка, веселись, не замечая дороги, падаю вниз. Стародным это скользкий карниз. Расскажи всему миру, как тебе заезд.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

После встречи с командой «Мстителей» Питер Паркер возвращается домой и пытается жить обычной жизнью под опекой тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает кое-кто еще. Тони Старк видел Человека-паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей-стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время показать всем, что такое настоящий супергерой. Саундтрек к фильму «Человек-паук. Возвращение домой».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Федеральная кампания по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва прошла спокойно и организованно, без серьезных нарушений. Активность избирателей превысила показатели прошлых выборов в Нижнюю палату парламента за 6 часов до окончания голосования. Количество партий, претендующих на мандаты в Государственную Думу, в этот раз оказалось меньше, чем 5 лет назад. Тогда в бюллетене было 14 политических сил, сейчас только 10. В Центризбиркоме отметили, трехдневное голосование гражданам пришлось по душе. Эти выборы в Государственную Думу стали вторыми, на которых используется не только многодневное голосование, но и онлайн-формат. При этом отмечается, более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы во время выборов были заблокированы. Для работы на выборах партии, кандидаты и общественные палаты направили на участки более 380 тысяч своих наблюдателей, что в среднем по 4 человека на участок. Владимир Путин заявил, режим на Украине давно выродился в диктатуру. Выборы отменены, а власть узурпирована коррупционерами, которым продолжение боевых действий нужно лишь для сохранения собственного положения и наживы. По словам главы российского государства, в Европе также игнорируют волю собственных граждан, используя как предлог для эскалации украинский кризис, а самих украинцев в качестве пушечного мяса. С учетом того, что и странами Евротройки руководят лидеры, настроенные на углубление и обострение конфронтации с Москвой, перспективы начала переговоров сводятся к нулю. Любые дипломатические инициативы малых европейских стран, например, Словакии, попросту блокируются. Отмечается, европейские элиты упорно игнорируют сигналы Москвы, прикрываясь российской угрозой ради решения собственных внутренних проблем. Уборочная кампания зерновых в России идет высокими темпами. Уже убрано порядка 85% площадей, сообщили в Минсельхозе. Средняя урожайность зерновых в текущем году увеличилась почти на 4,5% и достигла 36 центнеров с гектара. В среднем с каждого гектара российские аграрии получают примерно на 1 центнер больше, чем в прошлом сезоне. Положительную динамику в Минсельхозе объясняют активным применением современных технологий, цифровых решений, удобрений, средств защиты, а также использованием достижений отечественной селекции. Параллельно в российских регионах продолжается осенний сев озимых культур. На данный момент засеяно почти 6 миллионов гектаров полей. Всего в рамках текущего сельскохозяйственного года планируется засеять озимыми культурами более 19 миллионов гектаров. Система высшего образования России начала масштабный переход к новой модели, предполагающей отказ от болонской системы с привычной схемой бакалавриат-магистратура. Вместо двухуровневой конструкции предлагается гибкая структура с единым базовым высшим образованием сроком от 4 до 6 лет в зависимости от направления и специализированной магистратурой или ординатурой для углубленной подготовки. Предполагается, новые стандарты усилят связь с работодателями и сократят разрыв между теорией и практикой, поскольку в основе российской системы образования должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента. Окончательные выводы о результатах реформы можно будет сделать не ранее 30-го года, поскольку Миноборнауки продолжает корректировать параметры новой системы. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 20 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

я не буду. Не буду ходить за тобой. Но все же мне будет больно представлять тебя с другой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Послереволюционная Одесса. Мальчик-гимназист, мечтающий о карьере Шерлока Холмса, поступает в органы правопорядка и быстро взрослеет, сталкиваясь с жестоким цинизмом преступников и с примерами смелости и самопожертвования своих товарищей. Саундтрек к фильму «Зеленый фургон»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В следующем году в Валдае пройдут сразу два капитальных ремонта образовательных объектов. По нацпроекту «Молодежь и дети» обновят Валдайскую гимназию. Она вошла в список из 11 школ Новгородской области, которые приведут в порядок в следующем году. Кроме того, по информации губернатора Александра Дронова, ремонт затронет и студенческое общежитие Валдайского аграрного техникума. Работа на обоих объектах пока находится на этапе подготовки. Профильные ведомства формируют графики и подбирают подрядчиков, чтобы ремонт начался в установленные сроки. Жители Валдайского округа массово жалуются на обстановку у переезда в Зимогорье. В тот день в чате администрации округа Елена Яковлева сообщила, что машина перегородила выезд со двора. К дому не подойти, а выехать на своей машине невозможно. Администрация оперативно отреагировала. Юлия Михайлова сообщила, что информация перенаправлена в госавтоинспекцию. Также Елена Яковлева написала, что в районе переезда после полуночи гремела техника, мешая уснуть. В соцсетях Валдая жители массово сообщили об отключении электричества. По словам горожан, свет отключается уже по два раза за день. Проблема затронула улицы Радищева, Васильева и другие районы. Перед отключением напряжение сильно скакало. Одновременно с этим на песчаный механизаторов и Васильева упал напор воды, а на Васильева не было ни воды, ни электричества. Жители недоумевали, почему их не оповестили заранее. Далее поток жалоб сместился на уличное освещение. На Радищева 4А фонарь едва светит, на Белова 34 столб покосился и не горит, а дом на Хвойной 2А вовсе стоит в темноте, фонаря нет. Также жители просят установить освещение между домами на Крупской. Заявки на ремонт фонаря на Радищево администрация уже передала подрядчику. По остальным обращениям специалисты выясняют техническую возможность установки фонарей. Жители Валдая продолжают поднимать вопросы о состоянии дорог. Александр Калашников поинтересовался в чате администрации округа, есть ли продвижение по ремонту улицы Механизаторов на участке от почты до стадиона. Ранее уже была подана соответствующая заявка. Юлия Кокорина ответила, что до окончания строительных работ дорогу ремонтировать не планируют. После их завершения будет выполнена полноценная реконструкция участка. Еще один вопрос подняла Алина Дудина. Она обратила внимание на отсутствие пешеходной разметки на улицах Крупской и Белова. Будет ли разметка нанесена или тогда следует убрать соответствующие знаки? Ответы от администрации на момент подготовки выпуска пока не поступило. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай ФМ». Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: фильмов и сериалов в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Пятеро отвязных друзей, не напрягаясь, учатся в колледже Санта-Крус, давно поняв, что безумные вечеринки и попойки гораздо важнее каких-то лекций. Но однажды, накануне выпускных экзаменов, их заводилу Джека посещает шокирующая мысль. Впереди их ждет взрослая скучная жизнь. Восприняв ситуацию серьезно, Джек принимает единственное верное решение – задержаться в студгородке еще на годик, чтобы с друзьями продлить блеск своей студенческой славы и в последний раз оттянуться от души. Саундтрек к фильму «Блеск славы»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Активность избирателей показала сплоченность россиян. Избиратели показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Цитата: «Главный и неоспоримый итог прошедших выборов – высочайшее самоуважение нашего общества. Цифра активности избирателей, которые дает ЦИК, и убедительная победа конструктивных сил говорят сами за себя. Мы, россияне, единый и сплоченный народ». И Матвиенко добавила, что в условиях запредельного внешнего давления и агрессивных действий противника россияне показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, навязывать себе чужую волю. На прошедших выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия». По данным на 11 утра, партия набрала 58% голосов избирателей. За ней следует КПРФ с 14% и ЛДПР с 9%. Задержан житель Донецка, который по заданию СБУ намеревался взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка. Житель Донецка в интернете установил контакт с представителями службы безопасности Украины и добровольно согласился оказывать содействие противнику в террористической деятельности. По заданию украинских кураторов он изъял из заранее подготовленного тайника 20 килограммов взрывчатки. Кроме того, с вражеского беспилотника ему сбросили самодельное взрывное устройство с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного инициирования взрыва. Довести преступный замысел до конца фигуранту не удалось, так как он был своевременно задержан. Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. С 21 сентября по 2 октября специалисты ответят на вопросы, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно сделать прививку, какие штаммы входят в прививку. Кроме того, граждане смогут получить консультации о неспецифических мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты поделятся рекомендациями для родителей в сезон заболеваемости респираторными инфекциями. Мошенники от имени Федеральной налоговой службы начали предлагать россиянам получить предодобренный налоговый вычет. В размере до 52 тысяч рублей аферисты рассылают гражданам электронные письма и сообщения от имени налоговой инспекции или финансовых платформ со следующим сообщением о якобы новой форме декларации 3 НДФЛ для получения повышенного вычета по сберегательным программам. В сообщении аферисты также утверждают, что каждому гражданину уже начислен предварительный возврат в размере до 52 тысяч рублей. Для автоматического формирования декларации и перевода денег потенциальной жертве предлагают перейти на фальшивый сервис ФНС, где требуется оплатить якобы пошлину за обработку данных или ввести полные реквизиты карты. Напомню, налоговые декларации подаются только через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте или при личном визите в инспекцию или МФЦ. Курс доллара на сегодня 84.20, курс евро 96.67. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Балтай-ФМ.
1: Балтай-ФМ.
0: Первая местная радиостанция. 101 FM.
2: Твои глаза красивые вновь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Маас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год-два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.

0: кинофильмов и сериалов в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Успешный комедийный актер Джордж Саймонс неожиданно узнает, что у него неизлечимое заболевание крови, и жить ему осталось меньше года. Он решает завести дружбу с коллегой по актерскому цеху Айрат Райт. А у того карьера не складывается, хоть он и подает большие надежды и старается изо всех сил, но его фигура не вписывается в комедийный образ. Саундтрек к фильму «Приколисты».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В следующем году в Валдае пройдут сразу два капитальных ремонта образовательных объектов. По нацпроекту «Молодежь и дети» обновят Валдайскую гимназию. Она вошла в список из 11 школ Новгородской области, которые приведут в порядок в следующем году. Кроме того, по информации губернатора Александра Дронова, ремонт затронет и студенческое общежитие Валдайского аграрного техникума. Работа на обоих объектах пока находится на этапе подготовки. Профильные ведомства формируют графики и подбирают подрядчиков, чтобы ремонт начался в установленные сроки. Жители Валдайского округа массово жалуются на обстановку у переезда в Зимогорье. В тот день в чате администрации округа Елена Яковлева сообщила, что машина перегородила выезд со двора. К дому не подойти, а выехать на своей машине невозможно. Администрация оперативно отреагировала. Юлия Михайлова сообщила, что информация перенаправлена в госавтоинспекцию. Также Елена Яковлева написала, что в районе переезда после полуночи гремела техника, мешая уснуть. В соцсетях Валдая жители массово сообщили об отключении электричества. По словам горожан, свет отключается уже по два раза за день. Проблема затронула улицы Радищева, Васильева и другие районы. Перед отключением напряжение сильно скакало. Одновременно с этим на песчаный механизаторов и Васильева упал напор воды, а на Васильева не было ни воды, ни электричества. Жители недоумевали, почему их не оповестили заранее. Далее поток жалоб сместился на уличное освещение. На Радищева 4А фонарь едва светит, на Белова 34 столб покосился и не горит, а дом на Хвойной 2А вовсе стоит в темноте, фонарь нет. Также жители просят установить освещение между домами на Крупской. Заявки на ремонт фонаря на Радищево администрация уже передала подрядчику. По остальным обращениям специалисты выясняют техническую возможность установки фонарей. Жители Валдая продолжают поднимать вопросы о состоянии дорог. Александр Калашников поинтересовался в чате администрации округа, есть ли продвижение по ремонту улицы Механизаторов на участке от почты до стадиона. Ранее уже была подана соответствующая заявка. Юлия Кокорина ответила, что до окончания строительных работ дорогу ремонтировать не планируют. После их завершения будет выполнена полноценная реконструкция участка. Еще один вопрос подняла Алина Дудина. Она обратила внимание на отсутствие пешеходной разметки на улицах Крупской и Белова. Будет ли разметка нанесена, или тогда следует убрать соответствующие знаки? Ответы от администрации на момент подготовки выпуска пока не поступило. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: тащит меня. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Центробанк планирует обязать банки учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика, следует из проекта основных направлений развития финансового рынка Банка России на 2027-2029 годы. Как отмечается в документе, повысить качество оценки показателя долговой нагрузки позволяет использование информации, содержащейся в бюро кредитных историй, за счет полного учета действующих кредитных обязательств заемщика. Речь идет в том числе о внесении платежей за жилое помещение, коммунальные услуги, услуги связи, алиментные обязательства. Также предусмотрено требование кредиторам включать в расчет долговой нагрузки заемщика платежи по договорам рассрочки от застройщика на приобретение недвижимого имущества. Россия в августе сократила импорт грузинского вина более чем на 20% по сравнению с предшествовавшим месяцем. Поставки опустились до 14 миллионов 300 тысяч долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировала РИА Новости. Наиболее заметными поставки в этом году были в июле. Месяцем ранее ведомство фиксировало рекордный с октября экспорт вина в Россию. Его объемы достигали 18 миллионов долларов. Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего импортера грузинского вина. Кроме нее, в тройку вошли также Польша и Латвия. Яндекс разработал собственную большую языковую модель Allies AL Foundation. Компания позиционирует ее как полностью суверенную. Яндекс опубликовал настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах. Allies AL Foundation стала более крупной и универсальной разработкой и содержит 80 миллиардов параметров, из которых активно на 3 миллиарда и обучена на 18 триллионах токенов. Модель должна стать основой будущей рассуждающей модели компании и агентных возможностей Алисы AL. Стоимость разработки Яндекс не раскрывает, а оценки расходятся из-за методики подсчета. Удалять из воздуха почти 100% мелкой и крупной пыли позволит новая система, созданная учеными из Волгограда и Тюмени. Новое устройство потребляет меньше электроэнергии и издает меньше шума, чем большинство существующих коммерческих аналогов. Особенно проблема с очисткой воздуха от мелкой пыли актуальна на нижних этажах, где самое большое загрязнение пылью с фасада. Новая система очистки воздуха жилых помещений от пыли с улицы не требует дорогостоящего обслуживания, только периодического удаления пыли с помощью домашнего пылесоса. Новое устройство отделяет 99% мелкой и крупной пыли из воздуха и работает как природный водоворот. Очищенный воздух проходит через сорбционные фильтры и поступает в помещение. Еще одним преимуществом новой системы является борьба со сквозняками. Курс доллара на сегодня 84.20, курс евро 96.67. На этом наш выпуск новостей закончен. Я прощаюсь. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Spotify.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств. Через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

«Адвокат. История о судьбах двух университетских друзьях, влюбленных в одну девушку. Один после Афганистана попадает в преступную группировку. Другой стал следователем, но ушел из прокуратуры, пытаясь всеми средствами найти убийц своих родителей. Девушка же вышла замуж за богатого и влиятельного человека. Через многое пришлось пройти героям. Преданность и предательство, любовь и ненависть, отчаяние и сострадание, жестокую и безжалостную борьбу за выживание».

0: эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В следующем году в Валдае пройдут сразу два капитальных ремонта образовательных объектов. По нацпроекту «Молодежь и дети» обновят Валдайскую гимназию. Она вошла в список из 11 школ Новгородской области, которые приведут в порядок в следующем году. Кроме того, по информации губернатора Александра Дронова, ремонт затронет и студенческое общежитие Валдайского аграрного техникума. Работа на обоих объектах пока находится на этапе подготовки. Профильные ведомства формируют графики и подбирают подрядчиков, чтобы ремонт начался в установленные сроки. Жители Валдайского округа массово жалуются на обстановку у переезда в Зимогорье. В тот день в чате администрации округа Елена Яковлева сообщила, что машина перегородила выезд со двора. К дому не подойти, а выехать на своей машине невозможно. Администрация оперативно отреагировала. Юлия Михайлова сообщила, что информация перенаправлена в госавтоинспекцию. Также Елена Яковлева написала, что в районе переезда после полуночи гремела техника, мешая уснуть. В соцсетях Валдая жители массово сообщили об отключении электричества. По словам горожан, свет отключается уже по два раза за день. Проблема затронула улицы Радищева, Васильева и другие районы. Перед отключением напряжение сильно скакало. Одновременно с этим на песчаный механизаторов и Васильева упал напор воды, а на Васильева не было ни воды, ни электричества. Жители недоумевали, почему их не оповестили заранее. Далее поток жалоб сместился на уличное освещение. На Радищева 4А фонарь едва светит, на Белова 34 столб покосился и не горит, а дом на Хвойной 2 вовсе стоит в темноте, фонарь нет. Также жители просят установить освещение между домами на Крупской. Заявки на ремонт фонаря на Радищево администрация уже передала подрядчику. По остальным обращениям специалисты выясняют техническую возможность установки фонарей. Жители Валдая продолжают поднимать вопросы о состоянии дорог. Александр Калашников поинтересовался в чате администрации округа, есть ли продвижение по ремонту улицы Механизаторов на участке от почты до стадиона. Ранее уже была подана соответствующая заявка. Юлия Кокорина ответила, что до окончания строительных работ дорогу ремонтировать не планируют. После их завершения будет выполнена полноценная реконструкция участка. Еще один вопрос подняла Алина Дудина. Она обратила внимание на отсутствие пешеходной разметки на улицах Крупской и Белова. Будет ли разметка нанесена или тогда следует убрать соответствующие знаки? Ответы от администрации на момент подготовки выпуска пока не поступило. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
2: А мне весной приснилось детство, подружки, которых нет уже в живых. Я с грустью посетил.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Нью-Йорк охватывает волна странных и страшных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот добрался до убийцы жены. Частный детектив Скадер видит то, чего не замечает полиция, и проникает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Распутывая дьявольские преступления, он понимает, что люди боятся совсем не того. Саундтрек к фильму «Прогулка среди могил».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле выражают надежду на возвращение Украины за стол переговоров. Москва подчеркивает, трехсторонний переговорный процесс остается приоритетным. Как ранее указал Владимир Путин, ключевыми сторонами для достижения договоренности по украинскому конфликту являются прежде всего Москва и Киев. Однако, несмотря на это, другие страны могут оказывать помощь и поддержку. При этом российская сторона отмечает, подвижек в украинском урегулировании в настоящее время нет. Президент России также подчеркнул, украинские власти одновременно заявляют о якобы готовности к мирным переговорам, но при этом продолжают совершать военные преступления. Наряду с этим Европа подливает масло в огонь. Постоянные заявления о возможной войне с Европой прокомментировали в Министерстве иностранных дел. Российский дипломатический корпус предупредил, подобные вещи грозят очень серьезными последствиями. Владимир Путин не раз подчеркивал, у Российской Федерации нет никаких интересов заниматься этим, но если Европа совершит подобный акт, это уже будет совсем другая история, и она будет очень короткой. Центр избирком предоставил предварительное распределение мест в Государственной Думе. «Единая Россия» получает 355 депутатских мандатов, у КПРФ предварительно 40, у ЛДПР 25, «Новые люди» получили 20. «Справедливая Россия» по партийным спискам пока остается чуть ниже 5% барьера. Однако ее кандидаты побеждают в 4 одномандатных округах, поэтому партия сохраняет представительство в парламенте. Нынешняя избирательная кампания стала самой сложной как физически, так и морально. При этом сообщений о нарушениях во время голосования стало заметно меньше. Окончательные итоги будут подведены не ранее 25 сентября. В Министерстве иностранных дел России подчеркивают, результаты выборов подтверждают приверженность всех партий и избирателей внешне и внутриполитическому курсу президента России Владимира Путина. Правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. По данным Объединенного кредитного бюро, в августе нынешнего года банки выдали россиянам более 35 тысяч льготных ипотечных кредитов на 211 миллиардов рублей. Доля кредитов с господдержкой составила более трети. Добавлю, в настоящее время в России действует 5 ипотечных программ – семейная, дальневосточная, арктическая, IT, сельская, а также исторические регионы. Самая популярная – семейная ипотека под 6% годовых. По оценкам, ее доля в структуре государственных программ составляет порядка 89%. Снижение ключевой ставки не приводит к пропорциональному удешевлению ипотеки. По данным Института развития Дом РФ, средние ставки на ипотеку по рыночным программам сейчас составляют 18,75%, а по семейной – 6%. У российских старшеклассников станет больше уроков. Со следующего учебного года 10- и 11-классники будут проводить больше времени за учебой. Минимальный объем учебных занятий за 2 года увеличится с 2170 до 2312 часов. То есть приблизительно на 140 часов. Одновременно изменится система профильного обучения. Школьникам больше не потребуется обязательно выбирать как минимум 2 предмета для углубленного изучения. Согласно новому стандарту, все дисциплины учебного плана можно будет изучать на базовом уровне. Кроме того, впервые закрепляется базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Также норма гарантирует оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 20 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 67 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаки спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
3: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Начало 20 века. Ирландия охвачена волнениями. Рабочие и крестьяне ведут отчаянную борьбу за независимость с британскими частями, призванными подавить бунт. Чувство долга и любовь к родине побуждают Дамиена оставить успешную карьеру врача и вместе с братом Тедди вступить в жестокую схватку за свободу. После первых побед повстанцев британские власти приходят к выводу, что кровопролитие пора прекращать, но страну ждет новое испытание – гражданская война, когда родные братья, еще недавно сражавшиеся бок о бок, окажутся по разные стороны баррикад. Саундтрек к фильму «Ветер, который качает вереск».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект.

дом 28. В следующем году в Валдае пройдут сразу два капитальных ремонта образовательных объектов. По нацпроекту «Молодежь и дети» обновят Валдайскую гимназию. Она вошла в список из 11 школ Новгородской области, которые приведут в порядок в следующем году. Кроме того, по информации губернатора Александра Дронова, ремонт затронет и студенческое общежитие Валдайского аграрного техникума. Работа на обоих объектах пока находится на этапе подготовки. Профильные ведомства формируют графики и подбирают подрядчиков, чтобы ремонт начался в установленные сроки. Жители Валдайского округа массово жалуются на обстановку у переезда в Зимогорье. В тот день в чате администрации округа Елена Яковлева сообщила, что машина перегородила выезд со двора. К дому не подойти, а выехать на своей машине невозможно. Администрация оперативно отреагировала. Юлия Михайлова сообщила, что информация перенаправлена в госавтоинспекцию. Также Елена Яковлева написала, что в районе переезда после полуночи гремела техника, мешая уснуть. В соцсетях Валдая жители массово сообщили об отключении электричества. По словам горожан, свет отключается уже по два раза за день. Проблема затронула улицы Радищева, Васильева и другие районы. Перед отключением напряжение сильно скакало. Одновременно с этим на песчаный механизаторов и Васильева упал напор воды, а на Васильева не было ни воды, ни электричества. Жители недоумевали, почему их не оповестили заранее. Далее поток жалоб сместился на уличное освещение. На Радищева 4А фонарь едва светит, на Белова 34 столб покосился и не горит, а дом на Хвойной 2А вовсе стоит в темноте, фонаря нет. Также жители просят установить освещение между домами на Крупской. Заявки на ремонт фонаря на Радищево администрация уже передала подрядчику. По остальным обращениям специалисты выясняют техническую возможность установки фонарей. Жители Валдая продолжают поднимать вопросы о состоянии дорог. Александр Калашников поинтересовался в чате администрации округа, есть ли продвижение по ремонту улицы Механизаторов на участке от почты до стадиона. Ранее уже была подана соответствующая заявка. Юлия Кокорина ответила, что до окончания строительных работ дорогу ремонтировать не планируют. После их завершения будет выполнена полноценная реконструкция участка. Еще один вопрос подняла Алина Дудина. Она обратила внимание на отсутствие пешеходной разметки на улицах Крупской и Белова. Будет ли разметка нанесена или тогда следует убрать соответствующие знаки? Ответы от администрации на момент подготовки выпуска пока не поступило. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В следующем году в Валдае пройдут сразу два капитальных ремонта образовательных объектов. По нацпроекту «Молодежь и дети» обновят Валдайскую гимназию. Она вошла в список из 11 школ Новгородской области, которые приведут в порядок в следующем году. Кроме того, по информации губернатора Александра Дронова, ремонт затронет и студенческое общежитие Валдайского аграрного техникума. Работа на обоих объектах пока находится на этапе подготовки. Профильные ведомства формируют графики и подбирают подрядчиков, чтобы ремонт начался в установленные сроки. Жители Валдайского округа массово жалуются на обстановку у переезда в Зимогорье. В тот день в чате администрации округа Елена Яковлева сообщила, что машина перегородила выезд со двора. К дому не подойти, а выехать на своей машине невозможно. Администрация оперативно отреагировала. Юлия Михайлова сообщила, что информация перенаправлена в госавтоинспекцию. Также Елена Яковлева написала, что в районе переезда после полуночи гремела техника, мешая уснуть. В соцсетях Валдая жители массово сообщили об отключении электричества. По словам горожан, свет отключается уже по два раза за день. Проблема затронула улицы Радищева, Васильева и другие районы. Перед отключением напряжение сильно скакало. Одновременно с этим на песчаный механизаторов и Васильева упал напор воды, а на Васильева не было ни воды, ни электричества. Жители недоумевали.

Вали, почему их не оповестили заранее. Далее поток жалоб сместился на уличное освещение, на Радищева 4А фонарь едва светит, на Белова 34 столб покосился и не горит, а дом на Хвойной 2А вовсе стоит в темноте, фонаря нет. Также жители просят установить освещение между домами на Крупской. Заявки на ремонт фонаря на Радищева администрация уже передала подрядчику. По остальным обращениям специалисты выясняют техническую возможность установки фонарей. Жители Валдая продолжают поднимать вопросы о состоянии дорог. Александр Калашников поинтересовался в чате администрации округа, есть ли продвижение по ремонту улицы Механизаторов на участке от почты до стадиона. Ранее уже была подана соответствующая заявка. Юлия Кокорина ответила, что до окончания строительных работ дорогу ремонтировать не планируют. После их завершения будет выполнена полноценная реконструкция участка. Еще один вопрос подняла Алина Дудина. Она обратила внимание на отсутствие пешеходной разметки на улицах Крупской и Белова. Будет ли разметка нанесена или тогда следует убрать соответствующие знаки? Ответы от администрации на момент подготовки выпуска пока не поступило. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Лучшие новинки.

Spotify.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

музыки на Валдай FM.

быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо